Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: для тех, кто просыпается красиво.
1: Love Radio.

0: Mais.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.

0: Подъем твоего настроения.
1: Самое доброе утро.
0: В эфире Love Radio.
2: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

Москве 7 утра. Доброго весеннего утра всем, кто здесь, всем, кто с нами, подключается к волне любви, а также подключается к этой жизни. Просыпаемся, наливаем себе бодрящий кофе и

0: Джиган всегда на связи, но особенно когда он в компании Артикасти и Нилетто, получаются вот такие вот заводные песни. Худи здесь в эфире Love Radio на 7 часов 20 минут. Просыпаемся и бодримся.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Девочка танцует, сегодня это точно актуально, пятница, завтра начинается большой трехдневный выходной, можно сказать, спринт, да, я могу так сказать. Завтра День Победы, завтра 9 мая, ну а сегодня мы завершаем рабочие дела, конечно же, пока что только разогреваемся. Всем доброе утро, меня зовут Макс Фабиан, 7:20 ровно в столице, впереди много крутой музыки, до конца часа Тедди Свимс, мистер Нанадал. Келвин Харрис, Сэм Смит, Desire. Ну и совсем скоро Yearbooks, Graceland. Это Love Radio, саундтреки твоей любви здесь навсегда.

0: Ничему и никому не верит Ольга Серябкина здесь на волнах Love Radio. Одиночка, но мне кажется, звездам можно поверить, потому что прямо сейчас гороскоп, и на сегодня он тебя должен настроить на правильный лад.
1: Гороскоп.
0: Будьте независимы и самодостаточны. Ваше счастье зависит только от вас.
2: Тельцы.
0: То, что сейчас кажется невозможным, совсем скоро окажется вполне реальным.
2: Близнецы.
0: Вы окажетесь перед выбором между гордостью и перспективами.
2: Раки.
0: Планы, которые удается сохранить в тайне, осуществляются лучше всего.
2: Львы.
0: День принесет ответы на давно назревшие вопросы.
2: Девы.
0: Перемена неизбежная, лучше принять их, чем сопротивляться.
2: Весы.
0: Не стоит слушать мнение окружающих, они захотят сбить вас с верного пути.
2: Скорпионы.
0: Ваша инициатива на работе будет замечена, не бойтесь проявляться.
2: Стрельцы.
0: Домашние дела выходят на первый план, уют сам себя не создаст.
2: Козероги.
0: Трудности на вашем пути – это испытания ради будущего.
2: Водолеи.
0: Счастье всегда заключается в простых вещах, обращайте внимание на мелочи.
2: Рыбы.
0: Крупные траты сегодня стоит отложить до лучших времен. Ну, действительно, транжирить, в принципе, это не очень хорошо. А дальше продвигаемся с тобой после хорошего гороскопа. LKL Air Crane Dope будет прямо сейчас. Deep Down. Дальше Риана, Where Have You Been?
1: Гороскоп в эфире Love Radio.

Лав Радио, Риана, Where Have You Been? Очень красиво звучит, очень так, знаешь, в стиле нулевых. Ну и прямо сейчас он заново набирает популярность в социальных медиа благодаря корейским танцорам, которые очень странные движения делают под один из ремиксов на этот трек. И действительно, это максимально заразительно звучит. Ну а мы же продвигаемся дальше с тобой. Движемся, конечно же, навстречу выходным, навстречу праздникам. Но не забываем, что у нас есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это модная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или же пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшие же признания в любви, например, или сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз-ТВ по четвергам, смотрим крутые клипы в 16.00, категория 16+. И движемся, конечно же, дальше по нашему плейлисту и по этому утру. Эйбен Холлоу совсем скоро. Дальше дискотека «Авария», «Вон Амур», «Кукла».

0: максимально движовое утро по трек Desire от Кельвина Харриса и Сэма Смита. Ну, правильно, так оно и должно быть. Впереди праздники, впереди те самые выходные, которых мы ждем. Ну, естественно, будем танцевать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, сегодня как минимум, завтра будем смотреть парад, но пока что немножко поработать нужно. Просыпаемся. Все, кто прямо сейчас подключается к нашей волне, welcome. У нас тут очень музыкально и очень весело. Тедди Свимс, Мистер Ноуни Долл, новинка до конца этого часа, а также Нелли Фуртадо, Say It Right тоже будет.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
4: Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
11: Михаил Шуфутинский.
13: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
12: Юлианна Караулова.
11: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. Россиян предупредили о рисках использования VPN-приложений. Американец придумал помощников для курьеров. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Непроверенные VPN-сервисы выполняют роль вируса. Через них проходит трафик всех остальных приложений, отметили эксперты по безопасности. По их словам, такие программы могут следить за нажатиями клавиш на устройстве, читать сообщения и переписки в мессенджерах. Парад Победы на Красной площади начнется завтра в 10 утра. Традиционно он длится около 2 часов. Прямую трансляцию можно будет посмотреть по ТВ, на крупных уличных экранах в Парке Победы на Поклонной горе и в других административных округах столицы. Из соображений безопасности в этом году колонна военной техники не будет принимать участие в мероприятии. Из состава пешей колонны также были исключены суворовцы, кадеты и нахимовцы. Над главной площадью нашей страны пролетят самолеты пилотажных авиагрупп, а в конце летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо в цвета флага. Вечером ожидается салют. Звезда «Мумии» Брэндон Фрейзер отметится в главной роли в фантастическом триллере под названием «Стармен». В центре событий инженер и предприниматель, который запускает экспедицию на Марс. Все идет не по плану, и герою приходится бороться за жизнь далеко от родной планеты. Дата выхода картины пока не уточняется. Зендая рассказала, как выбирает фильмы для съемок. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Жителю Америки надоело, что курьеры не могут найти его дом, и он решил проблему необычным способом – запустил в небо дроны. Они дают подсказки водителям, сообщают, если те свернули не туда, указывают правильный поворот и просят продолжать движение. А после доставки показывают смайлик и говорят спасибо. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
0: Такими темпами скоро мы с дронами начнем чай по утрам пить, а потом и на свидание ходить. Почему бы и нет, если даже в Америке уже дроны общаются с водителями. А Валан Роксон, Vertigo на старте этого часа, дальше BTS, Swim. Всем доброе утро. Love.

0: любимого человека всегда приятно, у кого прямо сейчас в жизни такой период, тоните и не пытайтесь выплыть из него. Это очень даже романтично. На Holy Flame Дану здесь на волнах Love Radio. 8.19 практически в столице. Отправляемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и прежде чем мы продолжим, я со всеми поздороваюсь еще раз. Друзья, здравствуйте, доброе утро, welcome, присоединяйтесь, наливайте себе горячий кофе и просыпайтесь. Меня зовут Макс Фабиан, я тут кофе пью вместе с вами, слушаю хорошую музыку. До конца часа с нами Александра Стэнфайр. Петраша, Дэвид Гетта, Энн Мари, Хойли, Рэй, Baby Don't Hurt Me. Через пару минут свежак Let Me Be, это The Second Voice.
2: Let me be.
0: Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мы поздравляем Тимура Родригеса. Есть весь чем поздравить.
1: Поздравляем.
0: Знаешь, что я сделал?
1: Женился.
0: Пока еще нет.
1: Да отцом будет.
0: Нет, не будет.
1: Квартиру купил.
0: Погоди, еще спускаемся.
1: Что-то купил?
0: Нет.
1: Освоил язык?
0: Нет.
1: Я не знаю.
0: Поздравляем Тимура Родригеса. Он заговорил на португальском.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Клаб Радио, Кельвин Харрис, Реган Боунмен вместе с нами тоже. И гигант. Ну, мужчина стал просто таким, когда увидел поддержку своей женщины и то, как она им восхищается. Так что, девчонки, не стесняйтесь, восхищайтесь своими мужчинами, и тогда мы станем для вас просто, ну, великанами и всемогущими. Почему нет?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: А работает это именно так, но, естественно, в обратную сторону, когда ты восхищаешься и превозносишь свою девушку, она сияет, и вся энергия мира и вселенной идет просто вот в тебя. И ты можешь и еще раз можешь. Диджей Смэш и Пайот продолжит наш эфир. Александра Стэн с новинкой Fire тоже будет. И Леди Гага, Ариана Гранде в финале часа Rain On Me. Так что обязательно оставайся с нами, восхищайся своим любимым человеком и служи сам. Треки любви.
2: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Названа категория сотрудников, зарплаты которой повышаются быстрее всего. Компания Apple хочет создать новую версию телефона. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лафразио. Подробности прямо сейчас. Средняя зарплата новых сотрудников в России составляет 96,5 тысяч рублей и повышается быстрее, чем доходы работников с большим стажем, таковы данные статистики. Самые высокие зарплаты зафиксированы у людей со стажем в одной компании до 5 лет, а самые низкие у сотрудников, которые отдали организации более 30 лет. Компания Apple хочет создать телефон с голографическим экраном, сообщили инсайдеры. Изображение можно будет направлять под нужным углом и получать эффект объемной картинки без использования специальных очков. За счет особого слоя объекты будут визуально парить над поверхностью экрана. Наклоняя телефон, их можно будет посмотреть со всех сторон. При этом экран сохранит полноценное 4К разрешение в обычном двухмерном режиме, а голографика будет активироваться только для определенного контента. Проект находится на ранней стадии исследования и разработок. Массовое появление таких гаджетов ожидается не раньше 30-го года. Такую же технологию планирует использовать и Samsung. Звезда компаньона Софи Тэтчер отметится в фильме под названием «Девушка, которую подключили». Лента расскажет о молодой женщине, получившей второй шанс на жизнь. Крупная корпорация выбирает девушку для управления искусственным телом, для рекламы и общения с массами. Дата выхода картины неизвестна. В Южной Корее придумали бананы по дням недели. В одной упаковке продаются фрукты разной степени зрелости. Один можно употребить сразу, второй будет спелым завтра и так далее. Так корейцы решили вечную проблему, когда все бананы чернеют в один день и летят в мусорку. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Это были новости Лафрадио. Меня зовут Галя Ростова.
0: Точно такую же технологию по спелости бананов нужно применить и к авокадо, потому что ты покупаешь пару и думаешь, вот когда же они созреют? Неделя, две лежат, и все никак. Мадонна, Сабрина Карпентер, открою час «Bring Your Love».

0: Радио разукрасил наш эфир, наш плейлист и, конечно же, твое настроение. А настроение у нас шикарное, предпраздничное, поэтому погнали дальше, еще улучшим его.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Действительно, все, что ты любишь, ждет тебя в ближайшие 40 минут. И новинки, и хиты, и треки, которые залетят в твое избранное 100% до конца текущего часа. Послушаем Five Star Family, Antidote. Петра Шоффенбах, Miles Away. И совсем скоро Медуза Генриком Mile Don't Wanna Go Home. Лав Радио, здесь звучат саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯСевен и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27.

0: Достаточно такой танцевальной работы, но почему бы и нет. Про деньги все, про деньги. Интересно, что же скажут нам про эти самые деньги звезды. Гороскоп прямо сейчас.
1: Гороскоп в эфире Love Radio.

0: прямо сейчас. Ну вот мы и подобрались с тобой к тому самому гороскопу, который я обещал тебе пару минут назад. Так что делай громче и лови свое предсказание.
1: Гороскоп.
2: Овны.
0: Будьте независимы и самодостаточны. Ваше счастье зависит только от вас.
2: Тельцы.
0: То, что сейчас кажется невозможным, совсем скоро окажется вполне реальным.
2: Близнецы.
0: Вы окажетесь перед выбором между гордостью и перспективами.
2: Раки.
0: Планы, которые удается сохранить в тайне, осуществляются лучше всего.
2: Львы.
0: День принесет ответы на давно назревшие вопросы.
2: Девы.
0: Перемены неизбежны, лучше принять их, чем сопротивляться.
2: Весы.
0: Не стоит слушать мнение окружающих, они захотят сбить вас с верного пути.
2: Скорпионы.
0: Ваша инициатива на работе будет замечена, не бойтесь проявляться.
2: Стрельцы.
0: Домашние дела выходят на первый план, уют сам себя не создаст.
2: Козероги.
0: Трудности на вашем пути – это испытание ради будущего.
2: Водолеи.
0: Счастье всегда заключается в простых вещах, обращайте внимание на приятные мелочи.
2: Рыбы.
0: И у нас у рыб крупные траты стоит отложить до лучших времен и поберечь деньги. Ну, конечно же, я думаю, что это можно адресовать всем знакам. Ну, а прямо сейчас мы отправимся с тобой в небольшую паузу. Дальше Оффенбах, Miles Away, Fast to Family, Antidote.
1: Гороскоп в эфире Love Radio.
3: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
4: Мы сегодня вас спрашиваем в рубрике «Доброе утро, девочки», какие мужские фразы или действия заставляли вас чувствовать себя неловко. И вот Вера нам сразу же пишет: «Я хочу на тебе жениться». Было сказано при знакомстве, ты сразу: «О, нет».
5: Такой же случай, когда парень на первом же свидании, и вот он показывает: «Вот смотри, вот сейчас квартиру покупаю. Вот здесь вот будет вот это, вот здесь вот это. А вот здесь вот мы с тобой детскую кроватку поставим». Ну, это так ее испугало.
4: Он же не
5: сказал, целовались
4: а
5: еще.
4: «А тут мы поставим детскую кроватку через 9 месяцев». Вот тогда было бы страшно.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
6: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
8: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Реклама.
11: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
12: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
11: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
13: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Раствориться в чувствах девушке предлагает Артем Качер в своей работе «Одинокая луна». Ну, это чтобы потом одинокой не быть, нужно же раствориться с кем-то в чувствах и принять какой-то общий совместный вид. А может быть, и даже пару создать, почему бы и нет? «Одинокая луна» прямо сейчас в эфире Love Radio, 9.50 в столице. Завершаем час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Не только пары мы учимся создавать, но и ячейки общества, а также хорошее настроение. Но это быстрее получится сделать. LP Lost on You в ремиксе Swanky Tunes и Gone Deeper уже через пару минут. Дальше Софи Элис Бэкстер, Murder on the Dance Floor, тебя ждут. Ну и, конечно же, в новый час я тебя приглашаю. Там уже столько хитов твоей любви и саундтреков, что мало не покажется, будет очень весело. Так что погнали дальше.
2: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 0.

0: 10 утра в Москве. Love
1: News. Мошенники заманивают россиян предложениями о пассивном заработке. Названы самые бюджетные направления для отдыха летом. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники осваивают мини-приложение Telegram и переходят от разовых ботов к другим схемам прямо внутри мессенджера. Как сообщили в МВД, в пакетные предложения входят домены, шаблоны, а также механизмы слежки и автоматизации. Аферисты обещают розыгрыши или пассивный доход, но когда человек пытается вывести мнимый заработок, ему предлагают либо внести депозит, либо привести новых участников. В качестве приманки злоумышленники используют темы онлайн-казино, криптовалют, инвестиций и подработки. Половина нового жилья на крупнейших региональных рынках нашей страны не найдет покупателя в течение более 2 лет с момента сдачи. Такие прогнозы дали эксперты отрасли. По их словам, в столице доля остатков достигла 50%, в Питере – 53%, а в Краснодаре – 66%. Самые бюджетные направления для отдыха летом в России – это города Подмосковья и Золотого кольца. В первом случае за день придется отдать от 5000 рублей, а во втором – от 7 на человека. Орландо Блум и Приянка Чопра Джонас отметятся в триллере под названием «Перезагрузка». По сюжету женщина приходит в себя где-то в глуши в днях пути от ближайшего населенного пункта. Чтобы выжить и вернуться домой, героине приходится довериться очаровательному незнакомцу, который может быть не тем, за кого себя выдает. Съемки ленты начнутся осенью. Общительные люди живут дольше. По словам врачей, социальные связи полезны по нескольким причинам. Это возможность делиться переживаниями, обсуждать важные решения и чувствовать, что человек не один. А хроническое одиночество связано с повышенным риском когнитивных нарушений. Еще больше новостей в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
0: Теперь все понятно, нужно оставаться общительным человеком для того, чтобы не терять связь с жизнью, в принципе, и с обществом. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Прямо сейчас дальше Дэвид Гетта и Мартин Lovers on the Sun. Ну и я, Макс Лабин, с тобой.

0: все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Baby Doll только что здесь в эфире Love Radio прозвучало от Доминика Файка. Девочка-кукла. Да, бывают такие лица, baby face тоже называют. Но почему он так решил назвать или обозвать девчонку, мне непонятно. Рассказывайте. А мы же продолжим пока слушать музыку. До конца этого часа с нами Розе, Бруно Марс и суперхит АПТ. Чуть раньше свежак «Эпилог» от Димы Билан и Анастасии.
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
1: Ну и совсем скоро Брак Секстин, «Pay to Exist».
3: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I...
1: Это Love Radio. Наслаждайся саундтреками твоей любви.

0: медиа в первом квартале 26-го первое место заняла фраза «Можно? А зачем?». Среди других мемов топ-15, конечно же, Даниил Колбасенко,
1: да.
0: «Филяй-филяй»
1: был.
0: И даже «Пингвин, идущий к горе», вспомните.
1: А «Шаман» и его «Байкальские приключения».
0: Я думаю, тоже «Шаман» и его «Байкальские приключения».
1: Лучше один раз лизнуть лед Байкала, чем...
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу «АО Суточно».

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: Реклама. Жареные вкусные семечки Джим.
2: Знаем, любим и едим.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Приятное ощущение, когда ты запал на девчонку, и ты вот пытаешься ей как-то показать это, и даже немножечко стесняешься, и понимаешь, что так-то она тоже не против свое сердце открыть тебе. Tomorrow Together здесь на волнах Love Radio. Stick with you.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем любить музыку, любить друг друга. Конечно же, о себе тоже не забываем. Ну а до конца часа Дима Билан, Анна Асти и их любовная история «Эпилог». Разве Бруно Марс АПТ тоже будут. И в финале часа Бритни Спирс и ее крутая вещица «You Drive Me Crazy».
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Tix-Flea. Вкусный и эффективный. Tix-Flea. Ваша собака в безопасности.
6: Tix-Flea. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixflea.rf.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Муз-ТВ представляет
10: премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Анна Асти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
9: Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
13: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: 11 утра в Москве. Love
1: News. На юге России временно не работают несколько аэропортов. Названа дата открытия купального сезона в столице. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. 13 аэропортов на юге нашей страны временно не работают после попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Ограничения введены в том числе в Астрахани, Волгограде, Геленджике, Минводах, Сочи и Краснодаре. Авиакомпании переносят время вылета и отменяют отдельные рейсы. Россияне больше не будут привязаны к медкарте своей клиники после введения цифровых медпрофилей. Врачи смогут получать данные о пациенте, в какую бы больницу или регион он ни обратился. В Минздраве сообщили, что к 30-му году каждому гражданину в нашей стране присвоят цифровой медпрофиль. В нем будет вся информация о человеке, ресурсах медорганизации, навыках и опыте медработника, накопленных в IT-системе здравоохранения. Данные будут добавляться при условии согласия пациента. В столице 9 мая изменится работа транспорта и парковок, будет ограничено движение в центре. С половины 6 утра и до окончания перекрытий только на вход и пересадку будут работать станции метро Площадь Революции, Охотный ряд, библиотека имени Ленина, Арбатская, Арбатско-Покровская линии, Боровицкая, Театральная и Александровский сад. Меган Маркл показала редкие фото сына. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Купальный сезон в столице откроется не раньше конца мая, по словам синоптиков. В последние дни температура воды повысилась на фоне теплой погоды, однако скоро она станет ниже. Сезон открывается, когда значения достигают плюс 16 и плюс 17 градусов. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
0: Заключите с зеркалом мир и наблюдайте, как меняется ваше отражение. Под самую лучшую яркую музыку на Сикато Минелли Yesterday. Прямо сейчас дальше Эбен Халлоу, Тейм Импала, Джинни Дракюла. Ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой. Всем привет.

0: Действительно, это что за магия творится здесь в эфире Love Radio? Это любовь, которую дарит нам Звонки и Ханна в работе «Я не я». Ну а их лирические герои признаются друг другу в этих самых чувствах, надеюсь, нескончаемых. Очень красивая работа. 11:21 в Москве. Погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а дальше мы продолжаем наше утро хорошей музыкой, крутым настроением, ну и, конечно, строим планы. Не забываем, что завтра у нас праздничный парад в честь 81-й годовщины Победы Великой Отечественной. Ну а до конца текущего часа Лана Дель Рей, First Light. Чуть раньше Фрей Райдингс, Weekend. Совсем скоро Sony Fodera, Dio Di Pop и Bascom, Think About Us. Это Love Radio, саундтреки твоей любви навсегда.

0: Правды Лав Радио.
1: А мы в Нижний Новгород быстренько заедем, потому что там врачи, оказывается, все чаще стали вставлять в ответы пациентам эмодзи. Правда, Нижегородский Минздрав разослал письмо с перечнем недопустимых символов в медицинских документах. Среди них эмодзи-пилюли, трубочка телефона. Типа, если что, набирай, если не сработают таблетки, да. Эмодзи скорой помощи. Типа, вот так выглядит штука, на которой, если что, нужно ко мне приехать.
2: Это уже едут за вами.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Реклама. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: слушаешь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Медуза, мы друзья, только что здесь в эфире Love Radio Матранг, которому желаем скорейшего возвращения на большую сцену. Ну а впереди у нас финал часа Maroof Sarinson совсем скоро и финал часа за работой First Light от Lana Del Rey. Это новинка.
2: Реклама.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

полдень в столице. В поисках саундтреков твоей любви, саундтреков этой весны, мы с тобой врываемся в новый музыкальный час, тем более, что по московскому экватор дня уже. Summer Homebreaker на старте, дальше Kungs, Theophilus London, Galaxy, ну и я, Макс Фабиан, с тобой.

0: Мощнейший трек «Карма» здесь на волнах Love Radio от Егора Крида и Артик Асти. И не только по звуку, но еще и по смысловой своей составляющей. Классный афропоп, от которого мы отталкиваемся. Движемся дальше. В Москве 12.19.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Не надеюсь, а уверен, что дальше будет не меньше крутой музыки и стильных саундтреков для твоей любви. До конца часа Tuvi Lu Borderline. Чуть раньше Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside. Ну и через пару минут Bring You Love, это Madonna и Sabrina Carpenter. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Мы обсуждаем, какие фразы или действия заставляли чувствовать вас неловко, девчонки. Фразы мужчин. Много лет назад, когда расставались с парнем, сказал: «Ну ты колечко помолвочное верни тогда. И сережки, и на день рождения подарок». Это пишет Алена. Более неловким было увидеть все эти подарки на новой пассии. Мы от лица мужчин заявляем: «Это не наш». Это не наш, 100%. Нет, этого не надо нам такого.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: руки браслеты. Это что-то из 50 оттенков серого по версии Вани Дмитренко и Ани Пересильд. Их силуэт. Поп-роковая работа здесь на волнах Love Radio. 12.51 по столичному. Впереди больше саундтреков твоей любви, так что погнали туда.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Туда это в сторону нового часа. От текущего осталось буквально 9 минут. See and Never Give Up совсем скоро. И завершать этот музыкальный отрезок будем треком Borderline от Tuvilu. Ну а дальше еще больше хорошего настроения, так что будь с нами.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая. 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

час дня в Москве. Чувства покажут, верен ли ваш путь, так что слушайте свое сердце, слушайте Love Radio. Здесь очень крутой плейлист на старте этого часа. Offenbach Miles Away. Прямо сейчас дальше BTS Swim, Zivert Wake Up, ну и я, Макс

0: автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Мы поздравляем Тимура Родригеса. Есть весь чем поздравить.
1: Поздравляем.
0: Знаешь, что сделал?
1: Женился.
0: Пока еще нет.
1: Да отцом будет.
0: Нет, не будет.
1: Квартиру купил.
0: Погоди, еще спускаемся.
1: Что-то купил?
0: Нет.
1: Освоил язык?
0: Нет.
1: Я не знаю.
0: Поздравляем Тимура Родригеса. Он заговорил на португальском.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Реклама. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
7: Крым Золото открывает свадебный сезон.
8: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
7: Крым Золото. Всегда отличная цена.
9: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
10: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

0: давно ни одного ответа. Любовь ли это, когда ты засыпаешь ни с тем человеком, ни те чувства к нему испытываешь вообще? Похоже ли это на любовь? Конечно же, не похоже. Отвечаем за Ларин под ее трек, который так и называется «Is it love?». Здесь в эфире Love Radio 13.50 в Москве. Отправляемся завершать час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ближайшие 10 минут будут насыщены вопросами, ответами. Надеюсь, мы на все вопросы поставим точки убедительные. И, конечно же, послушаем хорошую музыку, ворвемся в новый час с крутыми эмоциями. Chainsmokers, Эмили Уоррен, Side Effect ближе всего к нам. Дальше Эд Ширен, Азизам и крутая работа Феникс от Marshmello Portugal The Man будет финалить этот час.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Шаман.
9: Это любовь.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Два часа дня в Москве. Самое лучшее, яркое, мне кажется, успешное время начинается прямо сейчас, в новый час. Врываемся с тобой с крутым плейлистом Леони Каллум Скотт. Откроют его треком «Stay». Дальше «Мадонна», «Sorry», «Алифарбен», «Райни Миль», «Боди Токс», ну и я, Макс Фабиан. Еще час.

0: девушка на миллион. Здесь в эфире Love Radio показалось. Это Ava Max и ее Million Dollar Baby. Запахло деньгами, каким-то гламуром, мне кажется. Ну и самооценка, конечно же. 14.20, столица. Поднимаем свою и отправляемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Дальше треки, которые мы услышим в ближайшие 40 минут, поднимут и твою самооценку, и, конечно же, настроение, так что обязательно будь рядом. Sommer, give me something до конца часа.

0: ну и ближе всех к нам Evan Hollow. Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мы сегодня вас спрашиваем в рубрике «Доброе утро, девочки», какие мужские фразы или действия заставляли вас чувствовать себя неловко. И вот Вера нам сразу же пишет: «Я хочу на тебе жениться». Было сказано при знакомстве, ты сразу: «О, нет».
1: Такой же случай, когда парень на первом же свидании, и вот он показывает: «Вот смотри, вот сейчас квартиру покупаю. Вот здесь вот будет вот это, вот здесь вот это. А вот здесь вот мы с тобой детскую кроватку поставим». Ну, это так ее испугало.
0: Он же не сказал,
1: целовались
0: а
1: еще.
0: «А тут мы поставим детскую кроватку через 9 месяцев». Вот тогда было бы страшно.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

сильнее.

0: слушаешь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Только что Holiday Boy, ты не хотела. Брутально и максимально музыкально. Ну, практически завершил час. 14.50 в столице. 10 минут осталось у нас впереди. Топик S7S появится с треком Breaking Me. Крутая работа мимо меня от Филатова и Кэроса пролетит тоже. И One Republic Give Me Something ждем. Я же Макс Фабиан. На этом прощаюсь с тобой. Прощаюсь до завтра, до праздника 9 мая. Услышимся и увидимся в полдень. Так что тебе классного начала выходных.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

3 часа дня в столице. Колоссальный привет лично каждому, кто традиционно проводит это время на одной волне с нами. В первые 20 минут здесь будут не лето. The Chainsmokers, Megan Trainor, на старте Avalon Rockstone, Very Go. У микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio.

0: Лав-радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Визитная карточка Нилетто, любимка. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и много самых разнообразных 100% саундтреков твоей любви в ближайшие 40 минут этого часа. Вот с кем проведем все следующее время. Broken Heart, Богдан Медведи. Fever Dream, Алекс Уоррен, немного раньше. Rock 60N, Pay to Exist, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: медиа в первом квартале 26-го. Первое место заняла фраза «Можно? А зачем?» Среди других мемов топ-15, конечно же, Даниил Колбасенко,
1: да.
0: «Филяй-филяй» и даже «Пингвин, идущий к горе», вспомните.
1: А «Шаман и его байкальские приключения».
0: Я думаю, тоже «Шаман и его байкальские приключения».
1: Лучше один раз лизнуть лед Байкала, чем...
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: друзья. Лекарство от плохих воспоминаний, но и от хороших выходит тоже. Диджей Смэш Люс Чеботина в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После короткой паузы переключимся на другой оттенок романтических историй. Айова маршрутка, Богдан Медведи, Broken Heart, Les Crypt Superheroes. Они будут здесь совсем скоро и на старте нового часа актуальные новости.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.

0: 4 часа дня в столице.
1: Love News.
2: Стало известно, когда возобновят полеты на юг России. В Москве завершили отопительный сезон. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минтрансе рассказали, что авиасообщение на юге России возобновится сегодня после 15:00 по московскому времени. В аэропорты до конца суток планируется выполнить 59 рейсов из столицы и еще 158 из других городов. Помимо этого, в ведомстве прорабатывают возможность использования автобусов для перевозки пассажиров между южными регионами. Ранее в Росавиации отменили извещение, ограничивавшее полеты по этому направлению до 12 мая. Использовать телефоны малышам в детских садах не запрещено. Вопрос регулируется самой организацией, об этом заявили в Минпросвещение. Однако эксперты ведомства отметили, что исследования показывают повышение рисков нарушения здоровья ребенка при взаимодействии с цифровыми устройствами в раннем возрасте. В Москве полностью завершен отопительный сезон, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Батареи уже остывают в зданиях на проспекте Вернадского, в районах Солнцево, Бескудниковский, Обручевский и Крылатская. Майкл Джексон занял первое место в мире по количеству прослушиваний. Треки поп-короля превзошли новинки от топовых артистов Тейлор Свифт, Джастина Бибера, Бэд Банни и BTS. Например, в Spotify у певца сейчас больше 81 миллиона ежемесячных слушателей. Основная причина – фильм «Майкл». Песня «Билли Джин» после премьеры ленты добралась до тройки лучших треков за все время. Пиво может усиливать защиту кожи от солнца. Исследователи заключили, что хмель богат антиоксидантами, которые стимулируют регенерацию и помогают блокировать ультрафиолетовые лучи. Во время эксперимента специалисты сравнили реакцию у людей, в организме которых были соединения, и у тех, у кого не было. Представители первой группы лучше переносили жару и медленнее обгорали. Еще больше интересных новостей и другой актуальной информации ищем в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с кем проведем первые 20 минут нового часа. Здесь в эфире Love Radio, Егор Крид, Молли Хозер, Мэри Гу, Тэм Импала. На старте большой хит Diamonds Риана. У микрофона Максим Абдулин. Всем привет, оставайтесь с нами.

0: Егор Крид и Моули, если ты меня не любишь, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем ближайшие минуты этого часа. В следующие 40 Don't Oliver, Doja Cat, Lose My Mind. Сикато и Минелли, Yesterday.
2: Take me back to yesterday, when I was fine on my own lane.
0: И очень скоро Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЕА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: А мы в Нижний Новгород быстренько заедем, потому что там врачи, оказывается, все чаще стали вставлять в ответы пациентам эмодзи. Правда, нижегородский Минздрав разослал письмо с перечнем недопустимых символов в медицинских документах. Среди них эмодзи-пилюли, трубочка телефона. Типа, если что, набирай, если не сработают таблетки, да. Эмодзи скорой помощи. Типа, вот так выглядит штука, на которой, если что, нужно ко мне приехать.
1: Это уже едут за вами.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

квартиру сниму на суточный ром.

0: Рано или поздно каждый уважающий себя влюбленный начинает думать только о ней. Об этом же и Чебанов, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И другие саундтреки о ней, о любви появятся в ближайшие минуты этого часа. Оффенбах, Miles Away, Don't Oliver, Doja Cat, Lose My Mind и дискотека Авария Вон Амур, Кукла, сразу после очень короткой паузы. Ну а новые 60 минут начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
5: 0+.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free. Это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
8: Подробности на tixfree.ru.
9: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит. А настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
13: Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.

0: 5 вечера в столице.
1: Love News.
2: Мошенники начали использовать романтические схемы. Китайским блогерам запретили показывать роскошь. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД раскрыли новую схему аферистов через сайты знакомств. Так, злоумышленники размещают объявления на дейтинговых сервисах, подыскивают жертву, а далее предлагают вместе сходить на концерт. Присланная ссылка ведет на фишинговую страницу, имитирующую популярные ресурсы по продаже билетов. После ввода данных карты с нее списывается большая сумма, а инициатор покупки исчезает. В столице ужесточили контроль за курьерами на дорогах. Как сообщает Москва-24, теперь данные о каждом доставщике попадают в единую цифровую систему, где заранее проверяют личность специалиста. Помимо этого, скорость самокатов, велосипедов и мопедов ограничат на уровне 25 км в час. За нарушение лимита будет грозить штраф или блокировка. Принц Уильям вирусится в соцсетях после футбольного матча. Что случилось, выяснишь на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». На съемках сериала «Гарри Поттер» стали пропадать реквизиты. Об этом сообщает инсайдер The Sun. С площадки исчезли метлы, волшебные палочки, тыквы, книги заклинаний, даже бутафорская еда. Виновников пока не нашли, но продюсеры намерены тщательно следить за онлайн-площадками, чтобы украденные вещи не появились в продаже. Китайским блогерам запретили показывать роскошную жизнь. За короткое время в регионе заблокировали сотни крупных аккаунтов. Если ранее под раздачу попали те, кто раздавал сомнительные советы про здоровье или деньги, теперь начали удалять профили тех, кто просто показывает слишком шикарную рутину. Например, много контента с сумками Birkin, часами Rolex, отдыхом на Мальте. Местные власти объяснили решение тем, что чужое богатство в ленте вызывает у людей депрессию и разрушает идеи коммунизма и равенства. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час.
0: Ларин, Доминик Файт, Майя Мишель, Боб Синклер и Кайза. И это далеко не все, кто проведет с нами первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Биби Рекс и Фейтлесс, New Religion на старте. Ты слушаешь Love Radio. У микрофона Максим Абдулин.

0: Карин Тату, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и с большим разнообразием других саундтреков твоей любви проведем ближайшие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Дима Билан, Анна Асти, Эпилог.
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Леони и Кэллум Скотт, Stay. И после небольшой паузы Yearbooks, Graceland. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Мы обсуждаем, какие фразы или действия заставляли чувствовать вас неловко, девчонки. Фразы мужчин. Много лет назад, когда расставались с парнем, сказал: «Ну ты колечко помолвочное верни тогда. И сережки, и на день рождения подарок». Это пишет Алена. Более неловким было увидеть все эти подарки на новой пассии. Мы от лица мужчин заявляем: «Это не наш». Это не наш, 100%. Нет, этого не надо нам такого.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Лав-радио.
1: На работу я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта секса с перекуром.

0: не бери. Егор Крид и Нюша или мистер и миссис Смит в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Далее небольшая серия треков. Риана, Don't Stop the Music, Дима Билан, Анна Асти, Эпилог. После небольшой паузы, ну а новые 60 минут, начнем с актуальных новостей и приступим к подведению итогов чарта Big Love 20 этой недели.
2: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
12: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
12: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Все на коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: столичных 18.00.
1: Love News.
2: Авиарейсы на юг России частично возобновили. Шакира представит официальную песню ЧМ-2026. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Рейсы в аэропорты юга России и обратно частично возобновлены. Об этом рассказали в Минтрансе. Уже вылетели самолеты из Екатеринбурга в Минводы и из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. Напомню, сегодня временно не работали 13 авиагаваней региона из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации. Самыми бюджетными направлениями для летнего отдыха внутри России стали Подмосковье и города Золотого кольца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Стоимость отдыха в Московской области стартует от 5000 рублей в сутки. Отдых на Черном море обойдется в 7-10 тысяч на человека в день. Шакира представила анонс официальной песни чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Певица 14 мая выпустит совместный трек с исполнителем Афробита Burna Boy. Новый гимн первенства получил название Day Day. Пользователи сети уже спорят, сможет ли этот сингл повторить успех легендарного Вака Вака. Для безопасного загара нужно использовать защитные кремы с SPF 30 или 50, наносить за 20 минут до выхода и обновлять каждые 2 часа, подытожила газета.ру. Эксперты отмечают, что солнце наиболее агрессивно с 11 до 16 часов. Именно в это время ультрафиолетовый индекс достигает максимума. В этот диапазон важно надевать широкополую шляпу, солнцезащитные очки и легкую одежду из плотной ткани. По возвращении домой необходимо использовать средства с пантенолом или алоэ вера для увлажнения. Кот закрыл москвичку на балконе. Женщина осталась с питомцем наедине, пока ее дочка и двое внуков отправились в путешествие в Петербург. Пушистому это не понравилось, он решил предпринять меры. Девушке пришлось отменить поездку и отправиться вызволять маму, но входная дверь оказалась закрыта на щеколду. Тогда на помощь пришли спасатели.
0: Колоссальный привет всем, кто еженедельно следит за итогами чарта Big Love 20. В ближайшие 2 часа мы будем знакомиться с результатами этой недели. Ты слушаешь Love Radio, у микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Оставайся с нами, мы начинаем.
1: Каждую неделю
3: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
3: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
3: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Итак, каждую неделю, друзья, вы голосуете за своих любимых артистов и треки на официальном сайте loveradio.ru. Ну а каждую пятницу с вашей помощью мы подводим итоги большой двадцатки. И от этого особенно ждем последний рабочий день недели. Впереди все 20 мест чарта Love Radio, по которым пройдем в ближайшие 2 часа. Еще в рамках двадцатки познакомимся с премьерами этого дня, как всегда. Ну и, конечно, обратим внимание на результаты крупнейших музыкальных стримингов этой недели, а именно Apple Music, Яндекс.Музыки, Шазама и Spotify. Ну а начать подведение актуальных итогов предлагаю с напоминания о том, как на прошлой неделе выглядели первые 10 мест чарта Love Radio.
3: Номер 10.
0: Pink Panthers, Zara Larsson.
3: Номер 9.
0: Holy Flame, Тану. Bibi Rexha, Fightless, New Religion.

0: Номер 7.
1: Ханна, русская красавица.
0: Номер 6.
1: Леони Хелен Скотт, Stay.

0: 104.
1: Лирик кассеты.
0: Номер 3.
1: Алекс Уоррен, Fever Dream. Алан Уокер, Изабелла Милкман.
0: Песня номер один.
1: BTS, Swim.

0: Именно так на прошлой неделе выглядела первая десятка чарта Big Love 20. Сегодня, конечно, что-то в ней поменяется. Вопрос только, насколько сильно. Ну и пока это еще предстоит узнать, не обойдется сегодня и без выбывших. Сегодня только один артист покидает большую двадцатку. Xamp Humbreaker. Машем рукой. Целых 7 недель артист провел в рамках большой двадцатки. Хорошая дистанция, с которой уходить не обидно. Но и будем ждать снова в рамках чарта и уже с другими премьерами. И теперь, когда со всеми ритуалами разобрались, приступим к подведению итогов чарта Big Love 20 этой недели. Сегодня на 20-й строчке Ваня Дмитриенко. Ртуть.
1: Big Love 20. Номер 20.

рейтинге Серябкина по итогам недели спускается с 17-й строчки и продвигается в сторону выхода из большой двадцатки на 19-ю строчку. На очереди место под номером 18. Здесь новый участник чарта этой недели — Лирик «Don't Go Mad».

0: поздравляем с участием в большой двадцатке. Это лирик Don't Go Mad на 18-й строчке. Впереди место под номером 17 и первая абсолютная премьера этой недели.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: В рамках подведения итогов официального чарта Love Radio мы знакомим вас с новинками, вышедшими в этот самый день, и начинаем с обновления от британской артистки Бекки Хилл. Премьера под названием Hands on Me — это ее первый свежий сингл с 2024 года. Трек, как это часто бывает, начинает новую главу певицы и дает первое представление о ее предстоящем третьем альбоме.

0: Первая премьера этого дня – Becky Hill, Hands on Me. Тем временем впереди 17-я строчка официального чарта Love Radio. И прежде чем продолжить подведение итогов, традиционно обратим внимание на результаты музыкальных стримингов этой недели. И привычно начнем с пятерки лучших треков Apple Music. На этот раз – национальный топ Норвегии.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Taylor Swift. Bella Kai, I Love It, четвертая строчка. Третье место Зара Ларсон, Lush Life. Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and the Beat. Первое место Carpi, Carpi for Life. Это пятерка лучших треков недели Apple Music в Норвегии. Ну а мы продолжаем чарт Big Love 20.
2: Реклама. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЕА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мэри Гу сегодня без изменений. Вторую неделю подряд удерживает место под номером 16 благодаря вашим голосам, которые вы оставляете на официальном сайте loveradio.ru. Там же поддерживаете и других своих фаворитов. Ну а мы открываем вторую абсолютную премьеру этой недели.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Пятница – день больших музыкальных премьер, и пакет пятничных релизов в рамках чарта Big Love 20 продолжит совместная работа Келвина Харриса и Джейкзи. Трек под названием Satisfy здесь и через мгновение, и сразу после пятерка лучших треков недели сервиса Яндекс.Музыка.
1: Big

0: Калли Харрис, Джази Сатисфай. Продолжая череду главных премьер этой пятницы, мы же скоро вернемся к подведению итогов чарта Big Love 20 и снова обратим внимание на результаты музыкальных стримингов этой недели. Далее пятерка сервиса Яндекс.Музыка.
1: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Uncle Flex, SMS.
2: Безобратный
0: Егор Крид, «Темный принц», «Jealous».
3: Ангел, бери мой кис, дам мой бой с Бен как кис. Дал я от мамы кис, дам я от хаты кис.
0: Третье место, «Holy Flame», «Тону».
4: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Тону.
0: «Беовулф», «Феникс», вторая строчка.
5: Огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни, я обернусь фениксом. Липуй, цари за ночь.
0: Первое место, Саян, Мальборо.
6: Да я такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Хочешь улететь в Париж?
0: Это пятерка лучших треков сервиса Яндекс.Музыка по итогам недели. Ну а мы продолжаем чарт Big Love 20.
7: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
8: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
7: Крым Золото. Всегда отличная цена.
9: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
11: Жареные, вкусные семечки Джин.
12: Знаем, любим и едим.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: 12 места спустя неделю Five Star Family совершают ощутимое падение на 15-ю строчку. Я же напомню, что поддержать артистов вы можете своим голосом на официальном сайте loveradio.ru. Ну а мы движемся дальше. Впереди строчка под номером 14, и на нее такой же ощутимый подъем совершает Zayn «Die For Me».
1: Big Love 20. Номер 14.

0: отличный результат по итогам недели. Beowulf покидает 18 место и поднимается на 13-ю ступень чарта Big Love 20. Впереди 12 и 11 строчки, которые тоже в скором времени откроем. Ну а сейчас традиционный топ-5 лучших треков недели от звезды Love Radio. Сегодня свою пятерку представит Ольга Серябкина.
1: Топ-5 песен Серябкиной на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Серябкина. И сейчас в эфире Love Radio я представляю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте у меня хит с безобидным названием, но с весьма провокационным содержанием. Это Сабрина Карпентер и ее Tears. Четвертую строчку я отдам одной из самых популярных певиц на планете – Тейлор Свифт. В треке «The Fate of Ophelia» она рассказала историю простого женского счастья. На 3-м месте у меня тандем, о котором говорят примерно все. Это Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд и их совместная работа «Силуэт». И еще один хитовый дуэт я ставлю на 2-е место. Трек «Банк» от Зиверт и Айс Гергерт не обошел стороной и мой плейлист.

0: Ну а на первое место я ставлю свою новинку «Асфальт». Эта песня буквально забирает сердце и заставляет слушать себя вновь и вновь. Проверьте. Была Серябкина. До встречи на волнах Love Radio.
1: Реклама.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок.
1: 16+. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
6: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: УО «Инстамарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Официальный чарт Love Radio.

0: Ханна, русская красавица, сегодня на 11-й строчке чарта Love Radio, отделяет нас с вами от первой десятки, к которой мы перейдем совсем скоро. Ну и прежде чем это случится, вспомним, как сегодня расположились артисты на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Ольга Серябкина, «Асфальт».
2: Об асфальт. Бьются слезы хрусталем, и это не мы.
1: Номер 18.
0: Лирик, «Don't go mad».

0: 14.
1: Zane, die for me.
0: Номер 13.
1: Беовульф, Феникс.

0: завтра столичных 19.00. Love
1: News. В Москве продлили закрытие одной линии метро. В Америке хотят сделать реалити-шоу про футбол. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Закрытие станции Арбатско-Покровской линии продлевается на 3 дня, сообщили в Дитрансе столицы. Участок от Строгино до Пятницкого шоссе откроют 12 мая. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами и станциями Таганско-Краснопресненской линии. В преддверии 81-й годовщины Победы губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с героями СВО и их детьми возложил цветы к вечному огню у стен Кремля. Глава Подмосковья подчеркнул, что в регионе много неравнодушных людей, выполняющих самые трудные задачи, а также отдельно отметил заслугу женщин, в частности, врачей и медсестер. Так, например, мероприятие посетила бывшая военнослужащая Виктория Князькина с 2 детьми. Ее муж находится на фронте с 2022 года. Сама девушка помогает в госпиталях, организует сбор гуманитарной помощи, она возложила Женя приехала прямо с передовой. На Поклонной горе в Москве 20 мая состоится парад кадетского движения «Не прервется связь поколений», сообщила заммэра Анастасия Ракова. По площади победителей пройдут более 50 расчетов. Всего в торжественном марше примут участие свыше 7 тысяч человек, среди них более 3000 столичных кадетов. Особенный день они разделятся со своими товарищами из других регионов России и Беларуси. Парад посвятят 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию битвы за Москву. Американский телеканал ищет человека, который готов посмотреть все 104 матча чемпионата мира по футболу. Добровольцу предстоит провести неделю за залипанием в игры почти без остановки, а за ней в прямом эфире будут наблюдать зрители по всему миру. За участие в реалити обещают почти 4 миллиона рублей. Смотреть, чем нужно будет в Нью-Йорке прямо на Таймс-сквер. Это были новости Love Radio.
0: Приветствую лично каждого, кто остается на одной волне с нами или только что подключился. В этом часе продолжаем подводить итоги чарта Big Love 20 и откроем первую десятку рейтинга. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.
2: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Ну а начнем эти 60 минут с очередной абсолютной премьеры этой недели. На очереди новинка от 7-кратного номинанта на Грэмми Калида и Лауф, объединившихся для создания новинки Tied Up. Ей и продолжим шорт-лист премьер этой пятницы. И сразу после откроем далее 10-ю строчку. Big Love 20.

Khalid Love с премьерой Tied Up продолжает череду главных новинок этой пятницы. Впереди же первая десятка официального чарта Love Radio, и сегодня ее открывают Tame Impala и Jenny Dracula. Спустя неделю артисты с 13-го места поднимаются на 10-ю строчку.

Скромно продвигаются на одну ступень вверх Pink Panthers и Zara Larsson с работой Stateside. Ровно неделю назад артистки открывали первую десятку. Далее точно такой же результат у Holy Flame. По итогам недели артист уходит с 9-го места и закрепляется на 8-й строчке.

0: Galaxy Fightless New Religion по итогам недели тоже поднимается на одну ступень с 8 на 7. Далее 6 строчка официального чарта Love Radio и следующая премьера этой пятницы.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Список пятничных премьер продолжит работа сразу от трех артистов. By India, Cho и Mod выпустили трек Shade, в котором, помимо всего прочего, есть отсылки к творчеству одноименной певицы. В частности, упоминается ее хит Smooth Operator. Услышим новинку через мгновение и продолжим текущие 60 минут пятеркой лучших треков недели приложения Shazam.
1: Big Love

0: By India, Hcho Mot, Shade в числе главных новинок этой пятницы. Через мгновение откроем шестую строчку чарта Big Love 20. И прежде чем это случится, обратим внимание на самые шазамируемые треки недели. На этот раз случайный выбор упал на национальный топ Бельгии.
1: Топ-5 лучших песен Shazam на этой неделе.
0: The Chemical Brothers. Четвертая строчка Гордо, Локо Локо. NLTR, Talk to You, третья строчка. Вилли Лансьон, Magic, второе место. Hugo Lissolto, Bam Bam, первая строчка. Это пятерка самых шазамируемых треков в Бельгии на этой неделе, ну а мы продолжаем чарт Big Love 20.

0: Дискотека «Авария» в Анамур с треком «Кукла» не сдвигаются ни вперед, ни назад по итогам недели и оставляют за собой пятую строчку официального чарта «Лав Радио». Через короткое время откроем четвертое место и прямо сейчас следующую премьеру этой недели.
1: Абсолютная премьера в эфире «Лав Радио».
0: Уже пятая новинка этого дня в рамках чарта «Биг Лав 20». Это трек под названием «Помни» Холидей Боя, выпущенный во время большого тура артиста. Продолжим ей череду новинок этой недели и сразу после вернемся ненадолго в музыкальное прошлое в рубрике «Past Perfect».

0: премьера этой недели. На горизонте у нас место под номером 4. Ну а в эту самую минуту совершим небольшой камбэк в прошлое. Вспомним, как выглядели первые 5 мест чарта Big Love 20 в 2018 году.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Two Colors, Bloodstream.

0: Номер 4.
1: Imagine Dragons, Follow You. Минелли, рам-пам-пам.

0: Ванатек, извините, someone.
1: Песня номер один.
0: Месса Барретт и Джейден, Ла-ди-дай. Так выглядела первая пятерка мест с чарта Big Love 20 в 2018 году. Ну а мы продолжаем актуальные итоги этой недели.
2: Реклама. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯСевен и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: А вот и лидеры чарта Big Love 20 на прошлой неделе. BTS с треком Swim, если ничего не путаю, лидировали 3 недели подряд. И теперь кому-то уступают первую строчку. Кому именно, узнаем под занавес этого часа. А пока что обратим внимание на 5 лучших треков мирового чарта Spotify.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Майкл Джексон. Оливия Родриго, Drop Dead. Доминик Файк, Baby Doll. BTS, Swim.

0: Джастин Бибер и Ники Минаж, Beauty and a Beat. Это пятерка лучших треков мирового чарта Spotify на этой неделе. Ну а мы продолжаем чарт Big Love 20.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfly.rf.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
15: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
16: Категория 16+.

0: Финальная премьера этой пятницы в рамках чарта Big Love 20. Чародейка Белл Вулф. Теперь нам осталось только узнать, кто на этой неделе занял первую строчку по итогам голосования. И до этого момента, как всегда, вспомним, как расположились артисты на местах с 10 по 2.
1: Номер 10.
0: Тэмин Пала и Дженни.

0: Номер 9.
1: Pink Panthers, Зара Ларсон.
0: Номер 8.
1: Holy Flame, Тану. Биберекс и Фейтлесс, New Religion.
0: Номер 6.
1: Алекс Уоррен, Fever Dream.
0: Номер 5.
1: Дискотека Авария, Вон Амур, Кукла.

0: 4.
1: Леони Калум Скотт, Stay.
0: Номер 3.
1: Алан Уокер, Изабелла Милкман.

0: Таким образом, сегодня расположились артисты на местах с 10 по 2. Ну а без лишней интриги, на первой строчке сегодня красуется имя, занимавшее неделю назад место под номером 4. Лирик с треком «Кассета» занимает первую строчку официального чарта Лав-Радио на этой неделе, с чем, конечно, поздравляем артиста. Я оставляю вас с победителем чарта на пару минут, а сразу после распечатаем двухчасовой фирменный мэшап проект «Big Love Dance» от диджея Лайта.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер 1 официального чарта Лав-Радио.

0: столичных 20.00. Колоссальный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. Рабочую неделю будем завершать большим фирменным миксом Big Love Dance от DJ Lite в ближайшие 2 часа. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

Это Big Love Dance, двухчасовой фирменный микс DJ Light с главными танцевальными хитами от старых до свежих. Продолжим после очень короткой паузы и в такой же тонизирующей обстановке отправимся в новые 60 минут, но будет это не скоро. Оставайтесь, мы продолжаем.

0: Радио.
1: Мы поздравляем Тимура Родригеса. Есть весь чем поздравить.
2: Поздравляем.
1: Знаешь, что сделал?
2: Женился.
1: Пока еще нет.
2: Отцом будет?
1: Нет, не будет.
2: Квартиру купил.
1: Погоди, еще спускаемся.
2: Что-то купил?
1: Нет.
2: Освоил язык?
1: Нет.
2: Я не знаю.
1: Поздравляем Тимура Родригеса. Он заговорил на португальском.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Кварт

0: часа танцев и ничего лишнего. Это Big Love Dance от DJ Light в эфире Love Radio на старте. Каждых выходных продолжим в таком же тонизирующем духе и вернем Big Love Dance сразу после короткой паузы. Love Radio, оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: 9 вечера в столице. Продолжаем завершать рабочую неделю вместе с главными танцевальными хитами в фирменном двухчасовом миксе Big Love Dance. Диджей Лайт, ты слушаешь Love Radio. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Большой привет и хорошего вечера.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

Это фирменный микс DJ Lite Big Love Dance. Здесь звучат все лучшие танцевальные хиты для правильного завершения рабочей недели. Это Love Radio. Оставайтесь с нами. Вернем Big Love Dance сразу после короткой паузы.

0: Фразы Love Radio.
1: Мы сегодня вас спрашиваем в рубрике «Доброе утро, девочки», какие мужские фразы или действия заставляли вас чувствовать себя неловко. И вот Вера нам сразу же пишет: «Я хочу на тебе жениться». Было сказано при знакомстве, ты сразу: «О, нет».
2: Такой же случай, когда парень на первом же свидании, и вот он показывает: «Вот смотри, вот сейчас квартиру покупаю. Вот здесь вот будет вот это, вот здесь вот это. А вот здесь вот мы с тобой детскую кроватку поставим». Ну, это так ее испугало.
1: Он же не сказал,
2: целовались
1: а
2: еще.
1: «А тут мы поставим детскую кроватку через 9 месяцев». Вот тогда было бы страшно.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.

22 часа в столице. Нилет, Олег Майами, Лёша Свик, Марик Раймбри, Реби, Вулф, Рэй Рудиментал в этой разнообразной компании. Проведем первые 20 минут этого часа. На старте Алан Уакстон, Where'd You Go? У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Авторадио.
1: И долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: чуть-чуть подожди.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
2: Вот с какими хитами проведем следующие 40 минут этого часа за экватором Богдана Медведя и Broken Heart. Yearbooks, Graceland. Alex Warren, Fever Dream. Ты слушаешь Love Radio, этот саундтрек.

0: Медиа в первом квартале 26-го первое место заняла фраза «Можно? А зачем?» Среди других мемов топ-15, конечно же, Даниил Колбасенко,
1: да.
0: «Филяй-филяй»
1: был.
0: И даже «Пингвин, идущий к горе», вспомните.
1: А «Шаман» и его «Байкальские приключения».
0: Я думаю, тоже «Шаман» и его «Байкальские приключения». Смотрите,
1: лучше один раз, лизнуть лед Байкала, чем...
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Три дня дождя, отпуска, и только что в эфире Лав-Радио. И прямо сейчас узнаем, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: По занавес из музыкального прошлого: Джастин Тимберлейк, Cry Me A River, Богдан Медведев, Broken Heart и Мартин Гаррикс, Дуа Липа, Scared To Be Lonely. Через мгновение в новом часе больше саундтреков твоей любви и других 100% хитов.
1: Лав-Радио.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Москве полночь. Лав радио.

0: меньше минуты.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru.

Далее час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru.

краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

0: Реклама. Меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.